0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Если душам на небе до рождения суждено, подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
3: А потом нам стирают память,
2: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, ну где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе здесь.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
2: Ты узнаешь его из тысячи.
3: По словам, по глазам, по голосу.
2: «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Включай лето на всю громкость. «Радио Ваня».

0: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
1: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
0: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме перевели в порядок территории детских садов. Минпросвещение представило перечень внеурочных курсов для школьников. В России обнаружили минерал дороже золота. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме территории 4 дошкольных учреждений привели в порядок, пишет администрация города. Так, например, в детском саду номер 74 демонтировали старый асфальт, устроили щебеночное основание и уложили новое покрытие. Также работы по благоустройству закончены еще в двух дошкольных учреждениях – детском саду номер 75 во втором Давыдовском микрорайоне и детском саду номер 88 на улице Костромской. Подрядчику осталось привести в порядок лишь территорию около детского сада номер 54 на улице Силикатной. В планах завершить все ремонтные работы уже к сентябрю. На следующий же год запланированы работы еще в 5 детских учреждениях. Всего до 30 года планируется заасфальтировать территории 29 образовательных организаций. Минпросвещение представило перечень внеурочных курсов для школьников, пишет «Известия». В него вошли курсы по воспитанию, профориентации, финансовой грамотности, истории, естественным наукам и физическому развитию. Объем внеурочной деятельности может составлять до 10 часов в неделю, добавили в ведомстве. Кроме этого, итоговый перечень курсов и их объем школы будут определять самостоятельно. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов также подчеркнул, что ведомство подготовило для школ методическую поддержку и готовые шаблоны программ внеурочной деятельности. Педагоги смогут адаптировать их под особенности своих ресурсов и потребностей детей. В России обнаружен новый минерал кольский ашкрофтин, который специалисты оценивают дороже золота, пишет газета.ру. Эксперты пояснили, что в состав входит практически весь химический состав земной коры, в том числе и иттрий, считающийся редкоземельным элементом. По оценкам специалистов, даже налет на породе поднимает среднюю стоимость до 145 долларов за миллиметр, что значительно превосходит стоимость золота. В мире существует классический ашкрофтин, который считается чрезвычайно редким минералом из класса силикатов. Его добывают в Гренландии, Канаде и Италии. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на Радио Ваня.
3: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательское.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня у нас 4 августа, отмечается день качания на качелях. А еще день заветного сундучка, день печенья с шоколадной крошкой и день рождения шампанского.
1: Это замечательный игристый напиток, который вместе с салатом оливье и мандаринами для большинства советских граждан ассоциировался с новогодним застольем. Был изобретен монахом-бенедиктинцем Пьером Периньоном. Какая знакомая фамилия. Так вот, дегустация состоялась 4 августа, только в 1668 году, в аббатстве Отвильер, где Периньон служил экономом. То есть, помимо службы Господу, он еще, в общем, занимался вполне мирскими делами. Он заведовал погребом и съестными запасами, параллельно совершенствуясь в виноделии в самом центре Шампани. А Шампань — это, как мы знаем, ну, регион, область, как угодно назовите, во Франции. В честь этого события 4 августа в мире принято отмечать день рождения шампанского. И французы по достоинству оценили напиток. Уже в 1729 году была основана первая фирма «Рюйнар» по производству игристых вин. Они, разумеется, очень разные, с разными вкусами, оттенками, цветом и крепостью. После опубликования технологии приготовления многие стали заниматься изготовлением шампанского и достигли в этом деле отличных результатов. И вот сложившееся положение дел привело к тому, что после Второй мировой войны по новым французским законам стали называться шампанским только те игристые вина, которые были произведены по особым технологиям в провинции Шампань. То же самое касается и другого, более крепкого напитка.
0: А я сейчас смотрю, что сегодня еще отмечается день одинокой работающей женщины.
1: Который не помешает
0: съездить куда-нибудь в сторону Тамани.
1: Туда-туда.
2: Что это было? Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио

0: Реклама.
1: Санкт-Петербург – город, где можно гулять и наслаждаться культурой. Но когда дело доходит до учебы, Костромской государственный университет – это место, где ты можешь сосредоточиться на своем будущем. Современные программы, опытные преподаватели и дружелюбная атмосфера. В Питере – гулять, а учиться – в Костроме.
2: Костромской государственный университет. Твой выбор для успешного будущего.
3: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
4: Уютная атмосфера с компанией Теплосфера. Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома. Улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Бюзингемом Хохрейн будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. И, кстати, этот городок находится одновременно в двух странах. Экономически он является частью Швейцарии, а административно – Германии. В случае чрезвычайного происшествия здесь можно вызвать как швейцарскую, так и немецкую полицию. По наблюдениям местных жителей, швейцарская приезжает быстрее. Это единственный город в Германии, где люди в основном используют швейцарский франк, а футбольный клуб Бюзингем – это единственный германская команда, играющая на чемпионате Швейцарии. Что же, ну, если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 23, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 38% согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается день спелеолога, специалиста, изучающего пещеры, ну и все, что там в них находится. Наверняка многие из вас бывали и в пещере, кто-то в горы ползал, а кто-то посреди океана плыл на какой-нибудь ладье.
2: Нет, ну... На бальсовом плоту как-то турчий рыдал. Слушай, а ты трогала когда-нибудь сталагмиты?
1: Я трогала сталагмиты и сталактиты.
2: Я и сталактиты тоже трогал.
1: Да, было такое дело.
2: Мы трогали сталактиты.
1: Я была в пещерах, в Кунгурских. Это, конечно, было очень странное место. Хотя бы потому, что это не те пещеры, где ты можешь зайти в юбочке и на каблуках, и по мостику аккуратненько прогуляться и посмотреть красоты. Это были прям настоящие пещеры, куда мы залезали в комбинезоне, на башке фонарь, вместе с каской. И, знаете ли, некоторые проходы были настолько узкими, что развили во взрослой жизни внутри меня клаустрофобию. Нет, ну, действительно, бывают такие места, куда ты приходишь и вообще не понимаешь, как ты здесь оказался. Я вот до сих пор сейчас думаю, а я ведь и в палатке зимой ночевала. Зимой в палатке. Мне было 12 лет с печкой-буржуйкой. У нас была куча народу, и наш тренер по туризму, да, я ходила в туристический кружок, нисколечко не боясь, брал на себя ответственность за 15 малолетних детей.
2: Ты же как советские люди развлекались.
1: Вообще страшное дело, понимаешь?
2: С ума сойти.
1: В каком странном месте побывали мы? Вот какой вопрос сегодня возник у нас. Да, где вы были и, может быть, расскажете об этом? Может быть, у вас сохранились какие-то фотографии или даже видеодоказательства, что вы действительно там побывали? У нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня», в которой можно все это рассказать и показать. Еще у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня FM». Там можно оставить голосовое сообщение также, лучшие из которых прозвучат в эфире «Радио Ваня». Только, пожалуйста, представляйтесь, говорите, из какого вы города, и постарайтесь, чтобы на заднем фоне не было шума. А еще у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня», и там тоже можно высказаться по сегодняшней теме.
2: Да, и там тоже можно, значит, написать вот эти вот три цифры
1: на
2: обратной стороне вашей кредитки.
1: Конечно,
2: естественно.
1: Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шопер» «Радио Ваня», и вот с ней-то можно снова будет отправиться в какое-нибудь странное путешествие. Странное место – тема сегодняшнего утра.
0: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Еще раз хочется напомнить, что сообщения по теме сегодняшнего утра вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» на стене нашей группы под постом с картинкой.
1: Ну а голосовые сообщения будьте любезны оставлять в телеграм-канале «Радио Ваня FM». Вам нужно зайти будет в сам канал, в правом нижнем углу нажать на значок микрофона и, не отпуская пальчик, сначала представиться, сказать, из какого вы города, дальше высказаться по теме нашего утра и в финале передать приветы друзьям, коллегам и любимым людям.
2: Твори добро на всей земле.
3: Твори добро другим во благо.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, хороший день, чтобы ваши идеи воплотить в жизнь или хотя бы донести их до общественности.
2: Овны, мужчины, выпадет удачная возможность для плодотворного общения и различного рода договоренностей.
1: Тельцы, женщины, благоприятный день, чтобы заняться укреплением отношений, не только романтических, но и деловых.
2: Тельцы, мужчины, не отказывайтесь сразу от предложений, которые на первый взгляд кажутся не слишком заманчивыми, а потом вы можете поменять свое мнение.
1: Близнецы, женщины, отнеситесь к возникающим проблемам с легкостью. И не принимайте их близко к сердцу. Вы быстро со всем справитесь.
2: Близнецы, мужчины, оптимистичный настрой поможет в делах, но не допускайте недосказанности.
1: Раки, женщины, сегодня хорошо бы задуматься о том, что в вашей жизни давно уже стало лишним, чтобы освободить место для свежих впечатлений.
2: Раки, мужчины, вы как никогда бодры и веселы. Если это не так, то вам стоит поменять обстановку.
1: Львы, женщины, хороший день, чтобы поставить точку в той деятельности, которая вам совсем не интересна.
2: Львы, мужчины, энергии будет немного, поэтому старайтесь не распыляться, делайте только необходимое.
1: Девы, женщины, на первое место у вас выходят романтические связи и взаимоотношения с детьми.
2: Девы, мужчины, хороший день для встреч с друзьями, с людьми, с которыми у вас есть общие интересы.
1: Весы, женщины, кто-то из вас всячески будет отлынивать от любых поручений, а другие, наоборот, будут так поглощены процессом, что забудут о времени.
2: Весы, мужчины, если вы до сих пор не признались в своих чувствах кому-то, сделайте это именно сегодня.
1: Скорпионы, женщины, у вас намечается настоящий день общения. Будет много поездок или переписок в социальных сетях.
2: Скорпионы, мужчины, если вы были в ссоре с соседями, братьями, сестрами, то сегодня подходящая возможность для примирения.
1: Стрельцы, женщины, вы можете по-новому взглянуть на себя и понять, что что-то придется менять не только внешне, но и в характере.
2: Стрельцы, мужчины, для покупок это не лучший день, особенно для дорогих. Продумайте свой бюджет и сделайте анализ расходов.
1: Козероги, женщины, тема партнерства будет особенно важна. Это может касаться как делового сотрудничества, так и личной жизни.
2: Козероги, мужчины, эмоций может быть много, а результат не удовлетворит. Ну, займитесь чем-то самостоятельно, без привлечения других людей.
1: Водолеи, женщины, чтобы сэкономить жизненную энергию, займитесь только тем, что нельзя отложить до завтра.
2: Водолеи, мужчины, у вас возникнет непреодолимое желание полежать на диване и посмотреть фильм. Позвольте себе расслабиться.
1: Рыбы, женщины, если вы в паре, то это лучшее время для романтического вечера, плавно перетекающего в ночь.
2: Рыбы, мужчины, уделите внимание своим детям. Ну а если наследников пока не нажили, придумайте себе интересное хобби.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Батарейки, вторник, 4 августа, а мы почему-то немножечко, но работаем. Хотя, конечно, мы всеми силами стараемся отринуть от себя вот это ощущение, что мы по какому-то принуждению вынуждены отрываться от своих теплых собак или от теплых постелей, в моем случае.
2: А да? Тебе не кажется, что нас июль украли? Как будто бы его не было.
1: Да, сначала полное ощущение.
2: Сначала был июнь, который был похож на май, а потом украли июль. И мы все с вами вот так вот раз и оказались в августе. Ну что ж, сидим теперь и отсюда вещаем.
1: Ну да, и давай придумывать всякие прикольные темы для обсуждения. Вот сегодня у нас странное место. Где вы побывали? И потом такие, ого, это как же мне туда занесло. Вот об этом и рассказывайте. Например, Зухра отметилась в нашем канале в Максе. Всем привет из Стерлитамака. Это у нас Башкортостан. Была я в пещере Новый Афон. Чуть не сказал Айфон. Новый Афон в Абхазии. Там заезжает в пещеру электричка. И вот я когда села в нее, у меня промелькнула мысль, что я еду под землю. А вдруг я не смогу оттуда выбраться? Было, конечно, прям сказать, жутковато.
2: Ну вот я тоже в пещере в электричке побывала. Но я, правда, ехала вверх по горе, внутри самой горы. Это был горнолыжный курорт, самая высокая точка Германии, она называется Цугшпице. И там было два варианта. Либо ты в вагонетке, да, ползешь на канатной дороге, а вагонетка такая похожа на наш старый оранжевый автобус советский. И там куча народу в нее напихано сразу же. И либо ты вот в горе. Я даже не знаю, что из этого страшнее. Все-таки спускаться по веревкам вот в этой железной банке, либо внутри горы ехать в этой электричке и понимать, что ты вообще-то в горе, а не где-нибудь.
1: Слушай, а оранжевый старый советский автобус, ты так обозначила венгерский Икарус?
2: Почему нет, не Икарус?
1: Нет.
2: В Ленинграде ходили Икарус. С такими кругленькими глазками. На буханочку похожий.
1: На буханочку, да-да-да, потому что Икарус был такой очень-очень такой прямоугольный.
2: Сейчас придут венгры и как давай со мной ругаться.
1: Венгры, ты знаешь, что с венграми очень приятно разговаривать. Ни одного слова непонятно.
2: Очень
1: там,
2: хорошо.
1: Там язык, который просто не прорубается мне вообще это... ни одним, ни латинским, ни каким-то
2: подходит.
1: Там европейским корнем. Ага.
2: Да. Друзья, если вы были в каком-нибудь странном месте и хотите о нем рассказать, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», в наш телеграм-канал «Радио Ваня FM» и, как уже сказал Алешка, в наш канал в Максе «Радио Ваня». Рассказывайте и, может быть, даже показывайте, где вы были.
0: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
3: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Все, что ты любишь, на радио.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме завершается подготовка к празднованию Дню города. Миноборнауки обозначило сроки перехода на новую модель высшего образования. РЖД протестировал нового робота-проводника. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершается подготовка к празднованию Дню города, пишет администрация города. Так, например, 8 августа в 11 дня начнется официальная часть праздника. Самым ярким событием станет театрализованное шествие «Город дружбы Кострома». Финальным же событием первого дня станет гала-концерт фестиваля искусств «Город дышит». Его хедлайнером выступит финалист проекта «Голос» Антон Токарев. На следующий день, 9 августа, на Сусанинской площади в 12 дня состоится показ спектакля «Красная шапочка». А уже в 14.30 на главной сцене города стартует фестиваль «Танцуй Кострома». Одним же из ключевых событий праздничной программы станет всероссийский фестиваль «Топфест». Масштабный концерт с участием топовых блогеров и артистов, который также пройдет на Сусанинской площади. Ну и завершится творческая программа «Дня города» в 8 вечера выступлением трибюта группы «Ленинград». Полный переход на новую модель высшего образования в России планируется осуществить в течение 3 следующих лет, пишет «Известия». В министерстве уточнили, что в этом году около 42 тысяч абитуриентов поступят на бюджетные места в вузы, участвующие в пилотном проекте по переходу на новую систему. В рамках новой модели студенты получают базовое и специализированное высшее образование, а аспирантура выделена в отдельный уровень профессионального образования, который ориентирован на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. РЖД протестировал в поезде «Сапсан» робота-проводника Володю, пишет РИА Новости. Недавно он совершил тестовую поездку на поезде и отлично справился со своими обязанностями. Робот встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты и помогал найти место в поезде. Пассажиры же встречали железного проводника с интересом и делали фото на память. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили пообсуждать странные места, в которых вы когда бы то ни было оказались. В нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» вы можете рассказывать об этом. В нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в канале «ВМАКСе», он тоже называется «Радио Ваня», Елизавета Перовская отметилась. «Я была в штольнях в Ширяево. Это рукотворный лабиринт в скале, образовавшийся в результате добычи известняка. Впервые мы даже там ночевали во время сплава по реке Волге, когда, и вот дальше странное предложение, отгоняли яды после Жигулевской кругосветки из Тольятти в Самару. Хотелось бы, чтобы вы немножко расшифровали, что вы там и куда отгоняли. А, значит, сейчас штольни, предупреждает Елизавета, популярный туристический объект, но важно знать, значительная часть лабиринтов закрыта для свободного посещения, а сделано это, чтобы защитить обитающих там летучих мышей. В штольнях находится крупнейшая в Европе зимовка этих животных, там почти 33 тысячи особей, и шум, свет и беспокойство могут нарушить их естественный цикл. Я просто сейчас немножечко похвастаюсь. В 2013 году открыли маршрут прямой Москва-Ямайка. И мне удалось на нем слетать туда-обратно. И я зашла в пещеру и хотела сфотографировать ее изнутри. Ну, надо ли говорить на Ямайке? Надо ли говорить, что когда вспышка фотоаппарата сработала, бежала бы... Я даже не знаю, кто быстрее, летели мыши или бежала я. Они, естественно, обалдели от такого наглости такой.
2: Ты их напугала.
1: Конечно,
2: резким всполохом.
1: Конечно. Это надо было просто видеть, как я улепетывала.
2: Слушай, кошмар.
1: Бедные мыши, простите меня, пожалуйста.
2: Сережа Хапуженко ВКонтакте. У нас на стадионе стояла вышка с прожекторами. В далеких 90-х мы с корешем залезали на самый верх, свешивали ноги и пили различные бодрящие напитки, тонизирующие. Как же орал директор стадиона снизу! Но все обошлось. Он был наш сосед, а с соседями, вы знаете, да, лучше все-таки как-то по-доброму разбираться. На всех стройках в городе сторожа могли на ощупь определить, чьи это уши. Знали, да, кого драли, да. Вот такие были приключения. Привет Жуковке и всем, кто узнал меня.
1: Ой, страшное дело. Я как-то пыталась посмотреть фильм «Вышка». Там две девочки оказались на...
2: Это на платформе,
1: на
2: высоко,
1: вышке, да.
2: На вышке.
1: Да, я посмотрела, наверное, минут 20, больше не смогла. И дальше, знаешь, что я делала?
2: Мне тоже не пошло, кстати.
1: Что я сделала? Во-первых, я прочитала, что там дальше было. Ну, мне нужно было прочитать содержание фильма. А во-вторых, я посмотрела, как это снимали. Что они совсем невысоко находились.
2: Ну, безопасно.
1: Да. Но все равно я не вернулась к просмотру. Поэтому для меня вот высота и замкнутое пространство — это, наверное, самое неприятное, что может произойти. Где вы побывали, друзья? Рассказывайте, может быть, даже показывайте. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шопер» от радио «Ваня».
0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
6: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
7: Ювелирный завод «Нью Голд» приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
8: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Бюзингемом Хохрейн будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. И, кстати, этот городок находится одновременно в двух странах. Экономически он является частью Швейцарии, а административно – Германии. В случае чрезвычайного происшествия здесь можно вызвать как швейцарскую, так и немецкую полицию. По наблюдениям местных жителей, швейцарская приезжает быстрее. Это единственный город в Германии, где люди в основном используют швейцарский франк, а футбольный клуб Бюзингем – это единственный германская команда, играющая на чемпионате Швейцарии. Что же, ну, если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 23, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 38%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.
3: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о местах, необычных местах, в которых вы побывали и другим советуете тоже. Вы об этом пишете в нашей группе ВКонтакте Радио Ваня, в нашем телеграм-канале Радио Ваня ФМ и в нашем канале в Максе Радио Ваня тоже можно отметиться. Итак, начнем с группы ВКонтакте. Ольга Федоренко. Однажды пишет Оля: «Я побывала за Полярным кругом на полуострове Ямал». А у нас некоторые слушатели там прям живут. А там работала моя сестра, и я целенаправленно решила попробовать Карское море на вкус. Оно оказалось совсем не соленое. А бескрайние поля были все в ромашках. Просто непередаваемые впечатления. Широка страна моя родная. Я, кстати, когда приехала в Санкт-Петербург, это было в 2005 году, да, я была уверена, что Финский залив, он соленый, но это же море. А он не соленый.
4: Недосоленный.
3: Недосоленный.
4: Согласен с тобой. Вита передает привет из Южной Кореи. Одно из моих необычных мест, любимых, пишет Вита, это Хэвуджай Мьюзиум, Мистер Тойлет Хаус. Единственный в мире музей в форме гигантского унитаза. Находится примерно в 35 километрах.
3: Там, главное, фотографии есть, ребят.
4: Юга от Сеула. Ребята, фотографии из этических соображений я не комментирую. Поэтому, пожалуйста, зайдите сами, посмотрите. Это что-то невероятное. Значит, что можно здесь увидеть? Огромные скульптуры на соответствующую тематику. Интерактивные зоны для детей и взрослых.
3: Даже стесняюсь спросить, что они там делают.
4: Это можно там прям поучаствовать. Да. Да, да, не просто позырить, понимаете? Ага. А парк с необычными и забавными арт-объектами. Всем хорошего настроения. Вот Вита умеет удивить, потому что, вы понимаете, свободные люди в свободной стране. А вот хотим вот такое вот запузырим, и, понимаете, и музей...
3: И что вы мне сделаете,
4: и,
3: да?
4: И музей пользуется популярностью, он приносит деньги, конечно.
3: А, Леночка Леткина, прошлым летом случилось мне побывать в Симеистской обсерватории, это в Крыму, на ночной экскурсии. Посмотреть в телескоп огромного размера, увидеть Луну, как будто вблизи, и невероятной красоты звездное небо. Впечатление самое удивительное. Всем хорошего дня. А я хочу напомнить, что в августе у нас как раз вот этот вот звездопад знаменитый.
4: А, это метеорный поток Персеиды, ты имеешь в виду?
3: Да, да, да. Если выехать за город, там, где нет фонарей, да, на тот же берег Финского залива.
4: Подальше от, ребята, от
3: цивилизации.
4: У нас все города, особенно такие мегаполисы, как Петербург, Москва, они все дико засвечены, пересвечены, да. Поэтому ничего вот, там не увидит на небе.
3: Если, да, если вы за городом где-то остановитесь,
4: подальше,
3: возьмите,
4: километров 30-40.
3: Возьмите с собой шезлонги, вот так вот нужно лечь в чистом поле и без всякого...
4: компота насладиться.
3: И без всякого телескопа обалдеть.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейка. Сегодня вторник, 4 августа. И вы нам рассказываете про необычные места, которые посетили и которые оставили у вас неизгладимые впечатления. Простите за этот банальный метафоризм. Артур Кудрявцев отметился в нашем канале в Максе. Мы как-то раз с друзьями переночевали в крейсере «Аврора». Пошли на экскурсию вечером и спрятались там в одном местечке. Потом через полгода примерно решили повторить сей экстрим. И таким же образом остались на всю ночь в крепости Ореш.
2: Мне кажется, это как-то вот наказуемое деяние. Это как-то вот преступная халатность какая-то у охранников, которые не усмотрели.
1: Недосмотр.
2: Да. Артур, вы можете потом еще в каком-нибудь интересном месте переночевать, если будете так поступать. Да.
1: Меня же принимали на крейсере «Аврора».
2: Пионеры?
1: Нет, в октябре-то. Пионеры меня принимали, где я сейчас живу, на площади Победы. В октябре-то, это был 81-й год, соответственно, я в 80-м году пошел в первый класс. Да, в 81-м принимали, и тамошние матросы авроровские, они угощали нас огнедышащим, вкуснейшим борщом с огромным куском говядины разморной. Я помню, я прям так, я маме потом весь вечер рассказывал про это приключение.
2: Вот
1: на второе были макароны по-флотски, и тоже очень вкусно,
2: вас еще там
1: ароматно.
2: Кормили.
1: Нас накормили, приняли как родных, вообще показали экспозицию, замечательные. Как-то такие они прям были добрые дядьки, здоровые.
2: Алена отметилась в нашем канале в Максе Радио Ваня. Доброе утро. Мы как-то в детстве лазили по заброшенной больнице. Было страшно, но интересно. Как-то раз по пожарной лестнице залезли на чердак этой больницы. И слышим, проверка приехала. Очень много взрослых было. Так мы полдня просидели на этом чердаке, держа двери этого подвала, чтобы нас не нашли. Впечатление на всю жизнь. Передаю большой привет своим родным и близким в Краснодарский край. Гулькевичский район, село Отрада Ольгинская.
1: Ой, шикарное название.
2: Радио Ваня, спасибо за вашу энергию. Утро начинаю с ваших песен. Я хочу всем поставить Алену в пример. Алена у нас сначала написала сообщение по теме, а только потом передала приветы. Просто так приветы мы тут не передаем.
0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика лед. Латина Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
3: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Коль готовить не хотите? В Поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: В Костроме завершили благоустройство еще одного участка набережной. Крупные отели начнут заселять россиян без бумажного паспорта. В национальной лотерее назвали имена самых удачливых россиян. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершили благоустройство еще одного участка набережной Волги, пишет Кострома Тудей. Он располагается между домом номер 15 на улице 1 мая и парком напротив корпуса КГУ. Обновленный участок занимает больше 3000 квадратных метров. В прошлом году здесь расчистили территорию, убрали кусты, подняли уровень земли и подготовили основание. В этом же уложили плитку, сделали пешеходную и велосипедную дорожки, оборудовали амфитеатр и привели в порядок береговую линию. Как отметили в администрации, работы на этом не заканчиваются. Уже в следующем году благоустройство продолжат в сторону храма у памятника Андрею Первозванному. С 1 сентября крупные российские отели должны предоставить туристам возможность заселения без бумажного паспорта лишь с использованием платформы МАКС, пишет «Известия». По словам экспертов, новые правила вводят альтернативный способ подтверждения личности через цифровой ID в приложении, а не расширяют перечень документов. Отсутствие физического удостоверения личности больше не будет препятствием для заселения. Кроме этого, аналогичные правила действуют для несовершеннолетних. Цифровой способ применяется с учетом подтверждения личности законными представителями. Для небольших же отелей новые правила вступят в силу только с сентября 2028 года. Самые удачливые россияне носят имена Ольга и Александр, пишут РИА Новости. Кроме этих топ-женских имен среди участников, выигравших от 1 миллиона рублей, возглавили Наталья, Елена, Юлия и Ирина. В мужском рейтинге лотерейных миллионеров лидирующие позиции заняли Сергей, Алексей, Андрей и Дмитрий. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня у нас 4 августа, отмечается день качания на качелях, а еще день заветного сундучка, день печенья с шоколадной крошкой и день рождения шампанского.
1: Это замечательный игристый напиток, который вместе с салатом оливье и мандаринами для большинства советских граждан ассоциировался с новогодним застольем, был изобретен монахом-бенедиктинцем Пьером Периньоном. Какая знакомая фамилия. Так вот, дегустация состоялась 4 августа, только в 1668 году, в аббатстве Отвильер, где Периньон служил экономом. То есть, помимо службы Господу, он еще, в общем, занимался вполне мирскими делами. Он заведовал погребом и съестными запасами, параллельно совершенствуясь в виноделии в самом центре Шампани. А Шампань — это, как мы знаем, ну, регион, область, как угодно назовите, во Франции. В честь этого события 4 августа в мире принято отмечать день рождения шампанского. И французы по достоинству оценили напиток. Уже в 1729 году была основана первая фирма «Рюйнар» по производству игристых вин. Они, разумеется, очень разные, с разными вкусами, оттенками, цветом и крепостью. После опубликования технологии приготовления многие стали заниматься изготовлением шампанского и достигли в этом деле отличных результатов. И вот сложившееся положение дел привело к тому, что после Второй мировой войны по новым французским законам стали называться шампанским только те игристые вина, которые были произведены по особым технологиям в провинции Шампань. То же самое касается и другого, более крепкого напитка.
0: А я сейчас смотрю, что сегодня еще отмечается день одинокой работающей женщины.
1: Который не помешает
0: съездить куда-нибудь в сторону Тамани.
1: Туда-туда.
2: Что это было? Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «Заземельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама.
6: Ваш ребенок готовится к поступлению в ВУЗ? В Костромском государственном университете мы понимаем, как важно внимание и поддержка в первые годы обучения. Поэтому к каждой группе первокурсников прикреплен куратор-преподаватель.
7: Я помогу вашему ребенку адаптироваться, отвечу на вопросы и поддержу в любой ситуации.
8: Костромской государственный университет. Уверенность в завтрашнем дне вашего ребенка.
9: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44», Синая 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
10: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П-325-370-00-010-153.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
12: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Бюзингемом Хохрайн будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. И, кстати, этот городок находится одновременно в двух странах. Экономически он является частью Швейцарии, а административно – Германии. В случае чрезвычайного происшествия здесь можно вызвать как швейцарскую, так и немецкую полицию. По наблюдениям местных жителей, швейцарская приезжает быстрее. Это единственный город в Германии, где люди в основном используют швейцарский франк, а футбольный клуб Бюзингем – это единственный германская команда, играющая на чемпионате Швейцарии. Что же, ну, если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 23, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 38% согласно сервису Яндекс.Погода.
11: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Окопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.
13: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, рыба-меч и рыба-пила. И пила, и пила. Заходите прямо сейчас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали рыбу.
3: Я, знаешь, уже действительно третья кружка кофе пошла. Вот и не стесняюсь даже этого нисколечко.
2: Да и нормально. Это ароматный субтропический напиток. Когда мы себя отказывали в этом?
3: Итак, друзья, на картинке подсказки, под которой мы предлагаем писать вам комментарии, правильные ответы, да и неправильные тоже пишите. Крыша дома с мансардными окнами, одно из которых прямо окно-окно, прям такая кукушечка выступающая, а другое балкончик. И скажу я вам честно, мечтала просто я приобрести себе такую квартиру, в которой бы был бы такой балкончик. Ну, естественно, финансы поют романсы, нам бы их без балкончика вполне сошло. Но мечта, она, знаете ли, никуда не делась.
2: Конечно. Я такие крыши видел в Дании, в Швеции, в Норвегии. Очень популярные. Ну вот до Исландии я не добрался, но там тоже такие есть.
3: Да, красная черепица, да. Очень красиво переливается. Она такая, знаете, не совсем красная, а немножко пятнистая. Да еще этот балкончик милейший. Кто-то там цветочки развесил, расставил. И кашпо, вот я смотрю, висит. И так это все с любовью сделано.
2: С любовью,
3: и прямо
2: да,
3: чувствуется, да, как вот уютно. И ты знаешь, я вот смотрю, там вообще не жарко, скорее всего. Солнце не светит изо всех сил.
2: Это какая-то такая скандинавская страна.
3: А что за рыбу мы загадали, еще раз спрашиваем мы у вас. Пишите под картинкой-подсказкой ваши варианты ответов.
2: Автор одного из правильных ответов сегодня получит 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл».
1: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: это такая сильная любовь?
1: Ты еще не знаешь.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Батарейки, милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали рыбу.
3: На картинке подсказки крыша дома с мансардными окнами, красные черепицы и очень много ответов карп. Наверное, все-таки какая-то логика в этом была. Селедка еще вот имеется и толстолобик. Селедку, конечно, сложно было, да, вот какие-то предугадать.
2: Закусочные какие-то рыбы. Нет,
3: кефаль еще есть.
2: Слушай, ну с карпом понятно. Чешуя ассоциируется с черепицей.
3: А, ну так тогда можно и карасика туда же засунуть.
2: Карасик из породы карповых.
3: Да, я, в общем, знаешь, так разбираюсь в рыбах.
2: Я разбираюсь в рыбах.
3: Леща еще можно тогда, у него тоже вон какая шкура.
2: Не надо леща.
3: Могу дать леща.
2: Да. Знаю.
3: Толстолобик. Ну, действительно, черепица, она достаточно толстая, и человек мог предположить, что мы загадали толстолобика. Но это, конечно же, не он. Ёрш тоже.
2: Это и рыба, и напиток.
3: И просто красиво, я поняла.
2: Да,
3: значит,
2: конечно.
3: Друзья, смотрите, действительно, сегодня был довольно-таки простой вопрос, но некоторых сбили наверняка цвет черепицы, или она сама, или вот эти вот мансардные вкрапления в мансардный же этаж. Так вот, конечно же, на картинке изображен скат. Скат – это рыба. Рыба-скат. И мы загадали сегодня ската и поздравляем с правильным ответом Марину Загарских.
2: Дорогая Марина, вручаем вам два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема-5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл». С 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема-5», выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru, ООО «Синема-98».
1: Смех! Смех! Зарядка для пресса! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 4 августа. В церкви отмечают День Марии Магдалины. Ее почитали как покровительницу женщин и домашнего уюта. Люди верили, как проведешь праздник, так и пойдут дела до конца лета. А еще в народе этот день известен как Мария Ягодница. На этот период приходился пик созревания лесных и садовых ягод. Оценили их не только за вкус, но и за лечебные свойства. Значит, что у нас делают сегодня дамы? Ну, мало того, что они собирают эти самые ягоды, малину, чернику, ежевику, они их сушат, варят компоты, заготавливают на зиму. А еще 4 августа считали днем очищения. Женщины приводили в порядок дом. Вообще, конечно, да, вот женщина одной рукой компот варит, второй пол моет. Это же просто какой-то осьминог, а не дама.
2: Причем, обратите внимание, что именно сегодня женщины мыли вот это вот дополнительной рукой, мыли полы отваром душицы, зверобоя или крапивы. То есть, чтобы в доме не только было чисто, но и вкусно пахло.
1: А потому что еще и эти средства защищают от сглаза и негативной энергии. А углы жилища надо окуривать полынью. Это не значит, что надо полынь забить и как-то, а надо ее поджечь.
2: Не себя окуривать, а углы.
1: Говорят, что венок из сушеных трав и вовсе отгонит все болезни из вашего жилища. В Марию Ягодницу проводили и водные ритуалы. Ежели поблизости находился родник или река, то вам очень повезло, что у вас есть поблизости родник или река. Люди умывались из него. Вода, говорят, смывала все печали и болезни. А девушки бросали в воду цветы, чтобы проститься с обидами. Ни на кого, как говорится, зла не держать. Ну и еще, я вот каждый раз забываю, все время по народным приметам очень хорошо бы умыться с утра росой. Ну ладно ты, росой. Ты живешь на Московском проспекте, где постоянно где движение. А я-то в своей деревне че в росу не бросаюсь с утра? И так красивая, да?
2: Ты знаешь, я залюбовался.
1: Подхалим.
0: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
3: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме установили бюст адмирала Ушакова. В Госдуме предложили ввести программу «Первосентябрьский капитал». Россиянки назвали расходы на маникюр за год. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. На набережной появилась новая достопримечательность. Бюст знаменитого флотоводца Федора Ушакова, пишет Кострома Тудей. Его поставили рядом с храмом Рождества Пресвятой Богородицы и памятником Андрею Первозванному. Бюст установили на новой аллее, посвященной известным флотоводцам, связанным с Костромской областью. Городские власти обещают, что таких бюстов будет много, и в дальнейшем место получит название аллеи адмиралов. Напомню, дворянский род Ушаковых владел имениями на территории бывшей Костромской губернии, а сам адмирал не раз приезжал сюда к родственникам и занимался делами своих владений. Депутаты Госдумы предложили ввести ежегодную федеральную программу «Первосентябрьский капитал» с выплатой на каждого ребенка школьного возраста для подготовки к учебному году, пишут РИА Новости. Размер выплаты предлагается привязать к средней заработной плате по региону и дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. Для учащихся начальных классов 25% от средней зарплаты по субъекту России, для учеников 5-9 классов 30%, а для старшеклассников 35%. Выплату предлагается предоставлять не позднее, чем за месяц до начала учебного года. Это, по мнению авторов инициативы, позволит семьям своевременно закупить все необходимое для обучения, от канцелярии и формы до учебников и техники. Маникюр для многих россиянок стал регулярной статьей расходов, пишет «Известия». Так, например, 39% респонденток тратят на маникюр от 2 до 3 тысяч рублей, 27% платят менее 2 тысяч рублей, а 18% выбирают процедуры стоимостью от 3 до 5. Более дорогой уход выбирают 10% женщин. Они отдают за маникюр от 5 до 7 тысяч рублей, и лишь 6% тратят более 7 тысяч за процедуру. Кроме этого, более половины участниц делают маникюр как минимум раз в месяц. При этом треть из них посещают мастера чаще одного раза в месяц. Еще 18% обращаются за услугой раз в 2-3 месяца. 12% делают маникюр несколько раз в год, а 8% посещают специалиста только перед отпуском, праздниками или важными событиями. Интересно, но полностью от маникюра отказались лишь 2%. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, хороший день, чтобы ваши идеи воплотить в жизнь или хотя бы донести их до общественности.
2: Овны, мужчины, выпадет удачная возможность для плодотворного общения и различного рода договоренностей.
1: Тельцы, женщины, благоприятный день, чтобы заняться укреплением отношений, не только романтических, но и деловых.
2: Тельцы, мужчины, не отказывайтесь сразу от предложений, которые на первый взгляд кажутся не слишком заманчивыми. А потом вы можете поменять свое мнение.
1: Близнецы, женщины, отнеситесь к возникающим проблемам с легкостью. И не принимайте их близко к сердцу. Вы быстро со всем справитесь.
2: Близнецы, мужчины, оптимистичный настрой поможет в делах, но не допускайте недосказанности.
1: Раки, женщины, сегодня хорошо бы задуматься о том, что в вашей жизни давно уже стало лишним, чтобы освободить место для свежих впечатлений.
2: Раки, мужчины, вы как никогда бодры и веселы. Если это не так, то вам стоит поменять постановку.
1: Львы, женщины, хороший день, чтобы поставить точку в той деятельности, которая вам совсем не интересна.
2: Львы, мужчины, энергии будет немного, поэтому старайтесь не распыляться, делайте только необходимое.
1: Девы, женщины, на первое место у вас выходят романтические связи и взаимоотношения с детьми.
2: Девы, мужчины, хороший день для встреч с друзьями, с людьми, с которыми у вас есть общие интересы.
1: Весы, женщины, кто-то из вас всячески будет отлынивать от любых поручений, а другие, наоборот, будут так поглощены процессом, что забудут о времени.
2: Весы, мужчины, если вы до сих пор не признались в своих чувствах кому-то, сделайте это именно сегодня.
1: Скорпионы, женщины, у вас намечается настоящий день общения. Будет много поездок или переписок в социальных сетях.
2: Скорпионы, мужчины, если вы были в ссоре с соседями, братьями, сестрами, то сегодня подходящая возможность для примирения.
1: Стрельцы, женщины, вы можете по-новому взглянуть на себя и понять, что что-то придется менять не только внешне, но и в характере.
2: Стрельцы, мужчины, для покупок это не лучший день, особенно для дорогих. Продумайте свой бюджет и сделайте анализ расходов.
1: Козероги, женщины, тема партнерства будет особенно важна. Это может касаться как делового сотрудничества, так и личной жизни.
2: Козероги, мужчины, эмоций может быть много, а результат не удовлетворит. Ну, займитесь чем-то самостоятельно, без привлечения других людей.
1: Водолеи, женщины, чтобы сэкономить жизненную энергию, займитесь только тем, что нельзя отложить до завтра.
2: Водолеи, мужчины, у вас возникнет непреодолимое желание полежать на диване и посмотреть фильм. Позвольте себе расслабиться.
1: Рыбы, женщины, если вы в паре, то это лучшее время для романтического вечера, плавно перетекающего в ночь.
2: Рыбы, мужчины, уделите внимание своим детям. Ну а если наследников пока не нажили, придумайте себе интересное хобби.
1: Здесь весы Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную, 95, в «Байк-44». Покупай по выгодной цене. «Байк-44».
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Дискотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Главный сказочник Голливуда и лауреат Оскара Гильермо Дель Торо рассказал, что каждый день играет в Angry Birds. Ту самую стрелялку из рогатки по птицам и свиньям, которую многие из нас забросили еще лет 10 назад. Режиссер без ложной скромности заявляет, что он в этом деле настоящий профи. Вообще, Дель Торо страстный геймер. Он плакал над сюжетом Death Stranding и назвал серию God of War потрясающим кинематографическим опытом, но для ежедневной разрядки 61-летнему мастеру нужны именно Angry Birds. И, кстати, не так давно эту игру официально включили во Всемирный зал славы видеоигр в Нью-Йорке. Эксперты подтвердили, в 2009-м эти безумные пернатые совершили настоящую игровую революцию. Кстати, компанию в зале славы им составили культовый хоррор из конца 90-х Silent Hill и легендарный футбольный симулятор FIFA образца 93-го года. Так что беспечное прошлое многих из нас теперь официальное достояние человечества.
2: Один из главных альбомов в истории рок-музыки возвращается в совершенно новом качестве. Это легендарный Rubber Soul группы Beatles. Именно на этой пластинке мир услышал такие шедевры, как «Girl», «Мишель» и «Norwegian Wood», в которой Джордж Харрисон впервые сыграл на ситаре. Индийский инструмент струнные продюсеры провели полную реставрацию записи. Оригинальные четырехдорожечные мастер-ленты очистили с помощью искусственного интеллекта, подарив альбому современный стереомикс и обзор. Объемный звук по технологии Dolby Atmos. Издание выйдет в нескольких форматах. Самый ожидаемый бокс-сет Super Deluxe — это 68 треков на 5 виниловых пластинках или 4 компакт-дисках. Сюда вошли оригинальный мономикс, записи студийных сессий и редкие демо. Главный сюрприз — песня Little Girl, записанная Джоном Ленноном, которая раньше никогда не издавалась. К набору прилагается 88-страничная книга в твердом переплете с предисловием, которая составлена из архивных цитат Джона Леннона и абсолютно новым вступлением от Пола Маккартни.
0: Звездотека. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, привет. Здесь батарейки. Сегодня вторник, 4 августа. Мы сегодня вспоминаем необычные места, которые посетили. И забыть не можем то ли от ужаса, то ли от наслаждения, которое непрерывным потоком сопровождает нас всю последующую жизнь. Елена С. отметилась в нашем канале в Максе. Доброе утро, радио Ваня. Привет из Краснодара. Однажды с подругой купили экскурсию по самому старинному кладбищу города. Всесвятскому. Два часа прогулки с гидом пролетели как один миг. Узнали историю города, о знаменитых людях 18-19 веков, о первом маньяке города, об истории могильных плит с приходом советской власти, что там творилось. Даже посетили могилу ведьмы, которая похоронена, минуя все правила, возле часовни. Удивительно, ведь ведьм не хоронят на кладбищах за воротами, да? Оказалось, что она была мамой архитектора краснодарского, поэтому и место ей выбрали достойное, тепленькое, так сказать, экскурсия впечатлила, по меньшей мере.
2: Все понятно, по блату захоронили там, где захоронили. Кстати, да. Надеюсь, что это была санкционированная какая-то экскурсия, потому что вот, например, в Петербурге у нас тут задержали организатора нелегальных экскурсий по крышам, да, уроженец Тульской области промышлял вместе со своим другом. Главное, неизвестно, откуда они брали ключи, сейчас вот следователи выясняют. Но никаких, естественно, мер безопасности принято не было, а люди, знаете ли, платили по 1500 рублей с человека за каждую экскурсию. Поэтому будьте внимательны и осторожны, не доверяйте вот таким вот товарищам.
1: Вы понимаете, какая штука? Да почему так популярны экскурсии по крышам Петербурга? Город очень красивый и с высоты еще интереснее, симпатичнее. Большая панорама открывается, но меры безопасности надо соблюдать.
2: Еще одно сообщение от Мирона. На Куртинском водохранилище в Казахстане, в Алматинской области, рассказывает нам Мирон, весной в апреле цветет невероятно красивый тюльпан Ригеля. На всей планете он встречается только здесь. И впечатляет, что растет он не в земле, не на песке, а на камнях. А рядом на скалах изображены древние рисунки, естественно, наскальные сакского периода. Вокруг перелетные птицы, а под ногами ползают среднеазиатские черепахи. Я так понимаю, что Мирон там был и вот описывает все свои ощущения.
1: Свидетельствует буквально.
2: И это, конечно, что-то невероятное.
1: А Ригель это местный эндемик, то есть растение, которое встречается только здесь.
2: И еще одно сообщение от Милы Страховой. А я домашняя курица. И все-таки у меня хватает мозгов в странные места не заглядывать. Милочка, дорогая, некоторые места, может быть, и странные, но такие прекрасные. Вот эта вот насмотренность, она, знаете ли, тоже когнитивные связи новые в мозгу образовывает.
1: Вы знаете, нейроны начинают жениться с повышенной скоростью и, соответственно...
2: Я-то думаю, что у меня голова болит, а у меня нейроны женятся!
0: Восточные сказки! Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про странные, удивительные места, в которых вам удалось побывать. Вообще сегодня день спелеолога, вот этого специалиста, изучающего пещеры, и много сообщений было про пещеры и какие-то трещины в скалах. И вот, пожалуйста, вам еще одно. На этот раз нам написала Гуля в нашем канале в Максе Радио Ваня. «В юности я любила бродить в одиночестве по скалам нашего Седого Каспия. И как-то в глубине, очень высоко от берега, нашла пещеру, скрытую от людских глаз. Прямо из стены там тек тоненький ручеек питьевой воды. Там было так загадочно и интересно. Я провела там несколько часов наедине с природой и малышом-тюленем, который плескался неподалеку в лагуне». Я прям себе представила вот эту вот всю картинку.
2: Мило.
1: Да, но если честно, я бы, наверное, в пещере одна долго не просидела. Да и холодно там, холодно и сыро.
2: Ну, это Каспий все-таки, понимаешь? А, у нас же ребята тоже здесь на...
1: Жеребята.
2: В Финском заливе водятся тюлени. Они называются Невская нерпа. И иногда эти нерпы и нерпята оказываются, например, в черте города, в реке Неве. Ты спускаешься вниз по ступенькам, да, красивая.
1: А там он
2: гранитная,
1: лысый, а он такой, толстый.
2: Усатенький такой сидит, уже ждет себя, лапочкой машет. Евгения Мартынова. Мы были недавно в месте силы, которое не сравнить ни с каким музеем, выставкой или памятником. Это настолько удивительно, что я пригласила бы всех сюда. Это наше любимое, внимание, Онежское озеро. Жаль, что нельзя прикрепить видео этой безумной красоты. Ну, действительно, лучше собственными глазами увидеть все это, очароваться, полюбить.
1: Я абсолютно уверена, что Онежское озеро — это красивейшее место. Я недавно была на Ладоге и удивилась, как у Осиновецкого маяка все отстроили. Там все так красиво, прям как будто я в каком-то кусочке европейской даже, может
2: очень
1: быть,
2: какой-то... Очень цивилизованно, да.
1: Да, очень приятно, прилично. И с собаками, например, там нельзя на пляж приходить. Но если у тебя маленькая, ты можешь ее на руках принести или в корзиночке. Ну так вот, чтобы она там бегала и, как говорится, ямки копала, так нет, нельзя. Так, друзья, ну что, у нас есть победительница. Мы сегодня решили поздравить Елизавету Перовскую, которая рассказала нам про штольни в Ширяево. Рукотворный лабиринт в скале, образовавшийся в результате добычи известняка. Сейчас штольни – популярный туристический объект. И фотографии прилагаются. Да, нам Лизочка прислала фотографии. И еще очень важно отметила, что сейчас в некоторые лабиринты закрыт вход, потому что там летучие мышки. 33 тысячи особей, и шум, и свет, и беспокойство может нарушить их естественный цикл. А все мы знаем, что бывает, когда нарушается естественный цикл летучих мышей.
2: Ага.
1: Лиза, дорогая, мы вас поздравляем и вручаем фирменную сумку Шопер от Радио Ваня.
0: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
3: Все, что ты любишь. На радио.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме перевели в порядок территории детских садов. Минпросвещение представило перечень внеурочных курсов для школьников. В России обнаружили минерал дороже золота. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме территории 4 дошкольных учреждений привели в порядок, пишет администрация города. Так, например, в детском саду номер 74 демонтировали старый асфальт, устроили щебеночное основание и уложили новое покрытие. Также работы по благоустройству закончены еще в 2 дошкольных учреждениях. В детском саду номер 75 во 2-м Давыдовском микрорайоне и детском саду номер 88 на улице Костромской. Подрядчику осталось привести в порядок лишь территорию около детского сада номер 54 на улице Силикатной. В планах завершить все ремонтные работы уже к сентябрю. На следующий же год запланированы работы еще в 5 детских учреждениях. Всего до 30 года планируется заасфальтировать территории 29 образовательных организаций. Минпросвещение представило перечень внеурочных курсов для школьников, пишет «Известия». В него вошли курсы по воспитанию, профориентации, финансовой грамотности, истории, естественным наукам и физическому развитию. Объем внеурочной деятельности может составлять до 10 часов в неделю, добавили в ведомстве. Кроме этого, итоговый перечень курсов и их объем школа будет определять самостоятельно. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов также подчеркнул, что ведомство подготовило для школ методическую поддержку и готовые шаблоны программ внеурочной деятельности. Педагоги смогут адаптировать их под особенности своих ресурсов и потребностей детей. В России обнаружен новый минерал кольский ашкрофтин, который специалисты оценивают дороже золота, пишет Газета.ру. Эксперты пояснили, что в состав входит практически весь химический состав земной коры, в том числе и иттрий, считающийся редкоземельным элементом. По оценкам специалистов, даже налет на породе поднимает среднюю стоимость до $145 за миллиметр, что значительно превосходит стоимость золота. В мире существует классический ашкрофтин, который считается чрезвычайно редким минералом из класса силикатов. Его добывают в Гренландии, Канаде и Италии. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Созаменный личный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
6: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 00 10 150 3.
7: Коль, готовить не хотите? В Поварюшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварюшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Девчоночка моя, на ручки просишься, ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Радио Ваня. Всегда на солнце.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Кукла Маша, не плачь.

радио «Ваня».

0: Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
3: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
2: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме завершается подготовка к празднованию Дню города. Минобрнауки обозначило сроки перехода на новую модель высшего образования. РЖД протестировал нового робота-проводника. Всем привет на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершается подготовка к празднованию Дню города, пишет администрация города. Так, например, 8 августа в 11 дня начнется официальная часть праздника. Самым ярким событием станет театрализованное шествие «Город дружбы Кострома». Финальным же событием первого дня станет гала-концерт фестиваля искусств «Город дышит». Его хедлайнером выступит финалист проекта «Голос» Антон Токарев. На следующий день, 9 августа, на Сусанинской площади в 12 дня состоится показ спектакля «Красная шапочка». А уже в 14:30 на главной сцене города стартует фестиваль «Танцуй Кострома». Одним же из ключевых событий праздничной программы станет всероссийский фестиваль «Топфест». Масштабный концерт с участием топовых блогеров и артистов, который также пройдет на Сусанинской площади. Ну и завершится творческая программа «Дня города» в 8 вечера выступлением трибюта группы «Ленинград». Полный переход на новую модель высшего образования в России планируется осуществить в течение 3 следующих лет, пишет «Известия». В министерстве уточнили, что в этом году около 42 тысяч абитуриентов поступят на бюджетные места в вузы, участвующие в пилотном проекте по переходу на новую систему. В рамках новой модели студенты получают базовое и специализированное высшее образование, а аспирантура выделена в отдельный уровень профессионального образования, который ориентирован на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. РЖД протестировал в поезде «Сапсан» робота-проводника Володю, пишет РИА Новости. Недавно он совершил тестовую поездку на поезде и отлично справился со своими обязанностями. Робот встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты и помогал найти место в поезде. Пассажиры же встречали железного проводника с интересом и делали фото на память. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
3: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Ваня. Радио Ваня.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. Пятницу на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
4: 12+. Реклама. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: Жизнь – это игра, и ты сам выбираешь, как в нее играть. Готов перейти на новый уровень? Перейти на новый уровень. В Костромском государственном университете мы предлагаем не

Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме завершили благоустройство еще одного участка набережной. Крупные отели начнут заселять россиян без бумажного паспорта. В национальной лотерее назвали имена самых удачливых россиян. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершили благоустройство еще одного участка набережной Волги, пишет «Кострома Тудей». Он располагается между домом номер 15 на улице 1 мая и парком напротив корпуса КГУ. Обновленный участок занимает больше 3000 квадратных метров. В прошлом году здесь расчистили территорию, убрали кусты, подняли уровень земли и подготовили основание. В этом же уложили плитку, сделали пешеходную и велосипедную дорожки, оборудовали амфитеатр и привели в порядок береговую линию. Как отметили в администрации, работы на этом не заканчиваются. Уже в следующем году благоустройство продолжат в сторону храма у памятника Андрею Первозванному. С 1 сентября крупные российские отели должны предоставить туристам возможность заселения без бумажного паспорта лишь с использованием платформы МАКС, пишет «Известия». По словам экспертов, новое правило вводит альтернативу. Способ подтверждения личности через цифровой ID в приложении, они расширяют перечень документов. Отсутствие физического удостоверения личности больше не будет препятствием для заселения. Кроме этого, аналогичное правило действует для несовершеннолетних. Цифровой способ применяется с учетом подтверждения личности законными представителями. Для небольших же отелей новое правило вступит в силу только с сентября 2028 года. Самые удачливые россияне носят имена Ольга и Александр, пишут РИА Новости. Кроме этих, топ женских имен среди участников, выигравших от 1 миллиона рублей, возглавили Наталья, Елена, Юлия и Ирина. В мужском рейтинге лотерейных миллионеров лидирующие позиции заняли Сергей, Алексей, Андрей и Дмитрий. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Хотите большой, шикарный букет? Хотите по-настоящему удивлять? Тогда вам точно к нам. Магазин «Розы 44». У нас всегда в наличии огромное количество цветов на любой вкус. Дарите эмоции, удивляйте своих самых близких. Специально для вас действуют выгодные акции на роскошные букеты из 101, 51 и 31 розы. Ваша любовь заслуживает большого подарка. «Розы 44», Сенная, 18, телефон 30-32-00.
3: Доставка круглосуточно.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П-325-370-300-010-100. 53.
5: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
6: Уютная атмосфера с компанией Теплосфера. Газовые котлы российские. Итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме установили бюст адмирала Ушакова. В Госдуме предложили ввести программу «Первосентябрьский капитал». Россиянки назвали расходы на маникюр за год. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. На набережной появилась новая достопримечательность. Бюст знаменитого флотоводца Федора Ушакова, пишет Кострома Тудей. Его поставили рядом с храмом Рождества Пресвятой Богородицы и памятником Андрею Первозванному. Бюст установили на новой аллее, посвященной известным флотоводцам, связанным с Костромской областью. Городские власти обещают, что таких бюстов будет много, и в дальнейшем место получит название аллеи адмиралов. Напомню, дворянский род Ушаковых владел имениями на территории бывшей Костромской губернии, а сам адмирал не раз приезжал сюда к родственникам и занимался делами своих владений. Депутаты Госдумы предложили ввести ежегодную федеральную программу «Первосентябрьский капитал» с выплатой на каждого ребенка школьного возраста для подготовки к учебному году, пишут РИА Новости. Размер выплаты предлагается привязать к средней заработной плате по региону и дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. Для учащихся начальных классов 25% от средней зарплаты по субъекту России, для учеников 5-9 классов 30%, а для старшеклассников 35%. Выплату предлагается предоставлять не позднее, чем за месяц до начала учебного года. Это, по мнению авторов инициативы, позволит семьям своевременно закупить все необходимое для обучения, от канцелярии и формы до учебников и техники. Маникюр для многих россиянок стал регулярной статьей расходов, пишут «Известия». Так, например, 39% респонденток тратят на маникюр от 2 до 3000 рублей, 27% платят менее 2000 рублей, а 18% выбирают процедуры стоимостью от 3 до 5. Более дорогой уход выбирают 10% женщин. Они отдают за маникюр от 5 до 7 тысяч рублей, и лишь 6% тратят более 7 тысяч за процедуру. Кроме этого, более половины участниц делают маникюр как минимум раз в месяц. При этом треть из них посещают мастера чаще одного раза в месяц. Еще 18% обращаются за услугой раз в 2-3 месяца. 12% делают маникюр несколько раз в год, а 8% посещают специалиста только перед отпуском, праздниками или важными событиями. Интересно, но полностью от маникюра отказались лишь 2%. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Летний, жаркий, твой Радио Ваня.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
2: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме перевели в порядок территории детских садов. Минпросвещение представило перечень внеурочных курсов для школьников. В России обнаружили минерал дороже золота. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме территории 4 дошкольных учреждений привели в порядок, пишет администрация города. Так, например, в детском саду номер 74 демонтировали старый асфальт, устроили щебеночное основание и уложили новое покрытие. Также работы по благоустройству закончены еще в 2 дошкольных учреждениях. В детском саду номер 75 во 2 Давыдовском микрорайоне и детском саду номер 88 на улице Костромской. Подрядчику осталось привести в порядок лишь территорию около детского сада номер 54 на улице Силикатной. В планах завершить все ремонтные работы уже к сентябрю. На следующий же год запланированы работы еще в 5 детских учреждениях. Всего до 30 года планируется заасфальтировать территории 29 образовательных организаций. Минпросвещение представило перечень внеурочных курсов для школьников, пишет «Известия». В него вошли курсы по воспитанию, профориентации, финансовой грамотности, истории, естественным наукам и физическому развитию. Объем внеурочной деятельности может составлять до 10 часов в неделю, добавили в ведомстве. Кроме этого, итоговый перечень курсов и их объем школы будут определять самостоятельно. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов также подчеркнул, что ведомство подготовило для школ методическую поддержку и готовые шаблоны программ внеурочной деятельности. Педагоги смогут адаптировать их под особенности своих ресурсов и потребностей детей. В России обнаружен новый минерал кольский ашкрофтин, который специалисты оценивают дороже золота, пишет Газета.ру. Эксперты пояснили, что в состав входит практически весь химический состав земной коры, в том числе и иттрий, считающийся редкоземельным элементом. По оценкам специалистов, даже налет на породе поднимает среднюю стоимость до $145 за миллиметр, что значительно превосходит стоимость золота. В мире существует классический ашкрофтин, который считается чрезвычайно редким минералом из класса силикатов. Его добывают в Гренландии, Канаде и Италии. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Не светло.
3: Застройщик ООО «ЗМ «Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
7: Реклама.
8: В Костромском государственном университете ты получаешь не только качественное образование, но и возможность жить ярко.
9: Множество студенческих объединений, конференции, конкурсы и фестивали. Здесь каждый найдет занятие по душе. Спорт, искусство, наука. Выбирай, что тебе ближе, и развивай свои таланты вместе с нами.
10: Костромской государственный университет. Сделай свои студенческие годы незабываемыми.
11: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
13: Алло!

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Я Андрей Шмурай, один за всех и все на одного. Но только после 16 августа, а до этого времени я в отпуске, друзья. Сильно не скучайте, а я буду.
0: Радио Ваня бодрит и освежает.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-40-178-40-7-06-0908, Санкт-Петербург.
2: Сюрприз от Пятого канала.

0: Радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме завершается подготовка к празднованию Дню города. Миноборнауки обозначило сроки перехода на новую модель высшего образования. РЖД протестировал нового робота-проводника. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершается подготовка к празднованию Дню города, пишет администрация города. Так, например, 8 августа в 11 дня начнется официальная часть праздника. Самым ярким событием станет театрализованное шествие «Город дружбы Кострома». Финальным же событием первого дня станет гала-концерт фестиваля искусств «Город дышит». Его хедлайнером выступит финалист проекта «Голос» Антон Токарев. На следующий день, 9 августа, на Сусанинской площади в 12 дня состоится показ спектакля «Красная шапочка», а уже в 14:30 на главной сцене города стартует фестиваль «Танцуй Кострома». Одним же из ключевых событий праздничной программы станет всероссийский фестиваль «Топфест» – масштабный концерт с участием топовых блогеров и артистов, который также пройдет на Сусанинской площади. Ну и завершится творческая программа «Дня города» в 8 вечера выступлением трибюта группы «Ленинград». Полный переход на новую модель высшего образования в России планируется осуществить в течение 3 следующих лет, пишет «Известия». В министерстве уточнили, что в этом году около 42 тысяч абитуриентов поступят на бюджетные места в вузы, участвующие в пилотном проекте по переходу на новую систему. В рамках новой модели студенты получают базовое и специализированное высшее образование, а аспирантура выделена в отдельный уровень профессионального образования, который ориентирован на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. РЖД протестировал в поезде «Сапсан» робота-проводника Володю, пишет РИА Новости. Недавно он совершил тестовую поездку на поезде и отлично справился со своими обязанностями. Робот встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты и помогал найти место в поезде. Пассажиры же встречали железного проводника с интересом и делали фото на память. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Ювелирный завод «Нью Голд» приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Все. Я ухожу в отпуск. Поэтому не теряйте, скоро вернусь свеженьким, отдохнувшим и красивеньким, если кому-то удастся увидеть. А вот услышать точно. Уже 17 августа я вновь с вами.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
6: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44». Огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
7: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П-325-370-00-010-153.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
9: Лето! Чувство через край. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме завершили благоустройство еще одного участка набережной. Крупные отели начнут заселять россиян без бумажного паспорта. В национальной лотерее назвали имена самых удачливых россиян. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершили благоустройство еще одного участка набережной Волги, пишет «Кострома Тудей». Он располагается между домом номер 15 на улице 1 Мая и парком напротив корпуса КГУ. Обновленный участок занимает больше 3000 квадратных метров. В прошлом году здесь расчистили территорию, убрали кусты, подняли уровень земли и подготовили основание. В этом же уложили плитку, сделали пешеходную и велосипедную дорожки, оборудовали амфитеатр и привели в порядок береговую линию. Как отметили в администрации, работы на этом не заканчиваются. Уже в следующем году благоустройство продолжит в сторону храма у памятника Андрею Первозванному. С 1 сентября крупные российские отели должны предоставить туристам возможность заселения без бумажного паспорта лишь с использованием платформы МАКС, пишет «Известия». По словам экспертов, новое правило вводит альтернативу. Способ подтверждения личности через цифровой ID в приложении, они расширяют перечень документов. Отсутствие физического удостоверения личности больше не будет препятствием для заселения. Кроме этого, аналогичное правило действует для несовершеннолетних. Цифровой способ применяется с учетом подтверждения личности законными представителями. Для небольших же отелей новое правило вступит в силу только с сентября 2028 года. Самые удачливые россияне носят имена Ольга и Александр, пишут РИА Новости. Кроме этих, топ женских имен среди участников, выигравших от 1 миллиона рублей, возглавили Наталья, Елена, Юлия и Ирина. В мужском рейтинге лотерейных миллионеров лидирующие позиции заняли Сергей, Алексей, Андрей и Дмитрий. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Летний, жаркий, твой Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латина Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
3: Реклама. Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
4: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Алло!

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Сижу и плачу. Не потому что отпуск, а потому что приходится с вами расставаться. Хорошо, что ненадолго. Я как тот Карлсон. Если обещал вернуться, то обязательно вернусь. Уже 17 августа. Прямо в ваши жаркие объятия.

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Санкт-Петербург – город, где можно гулять и наслаждаться культурой. Но когда дело доходит до учебы, Костромской государственный университет – это место, где ты можешь сосредоточиться на своем будущем. Современные программы, опытные преподаватели и дружелюбная атмосфера. В Питере – гулять, а учиться – в Костроме.
2: Костромской государственный университет – твой выбор для успешного будущего.
3: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио Ваня представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров».
3: Всем привет, это Андрей Карлинский и самые ожидаемые сериалы. Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны.
2: Если вы думали, что супергероика — это бесконечные битвы в космосе и спасение вселенной раз в полчаса, то студия HBO готова вас переубедить. В нашем сегодняшнем выпуске «Фонари» — сериал, который превращает легендарных зеленых фонарей из межгалактических стражей порядка в мрачных детективов, расследующих убийства в самой глубинке Америки. Нет, друзья, это не просто боевик, это нуарный триллер в духе настоящего детектива, где кольца силы отходят на второй план, уступая место психологической драме, напарничеству и борьбе с темными тайнами прошлого. В первом сезоне проекта «Загадочное убийство», произошедшее в тихом американском городке, внезапно попадает в поле зрения могущественного корпуса зеленых фонарей. Расследование поручают молодому и принципиальному стражу Джону Стюарту и умудренному опыту ветерану Хейлу Джордану. То, что поначалу казалось локальным преступлением, стремительно превращается в пугающий клубок секретов, уводящий глубоко под землю и грозящий нарушить хрупкий космический баланс. Дабы не допустить вселенской катастрофы, напарникам придется забыть о разногласиях, дать решительный отпор могущественным врагам и столкнуться с шокирующим правдой, которая навсегда изменит их представление о собственной миссии. За кулисами этого мрачного детектива собралась команда, которая не оставляет шансов на провал. Сценарий пишет Крис Манди, который ранее написал сценарий культовому сериалу «Озарк». Также Дэймон Линделов и знаменитый автор комиксов Том Кинг. Режиссерское кресло занял Джеймс Холлс, известный по «Медленным лошадям». А за всю киновселенную DC отвечают Джеймс Ганн и Питер Сафран, которые выступили исполнителями-продюсерами. Создатели сериала пошли на смелый эксперимент. Весь первый сезон разворачивается в двух временных пластах. Действие начинается в 2016 году, где мы видим, как зарождаются отношения между ветераном и новичком, а основная загадка переносится в 2026 год. Шоураннер Крис Манди называет это «загадкой, которая ждет впереди», обещая, что у зрителей будет что распутывать на протяжении всего сезона. Кроме этого, создатели намеренно отказались от привычного формата супергероики в пользу приземленного нуарного триллера. Крис Манди объясняет это тем, что они хотели рассказать историю изнутри, с несколькими детективными загадками, а также добиться ощущения дорогого детективного сериала. При этом Крис заявил, что кольца силы никуда не исчезают. Так что сериал будет снят в лучших традициях мифологии зеленых фонарей. Не переключайтесь, впереди еще много громких премьер. Проект увидит свет 16 августа, его возрастное ограничение 18+.
4: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 класс. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Мне светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Ювелирный завод «Нью Голд» приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
6: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Бюзингемом Хохрайн будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 27 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Радио Ваня. Отличная погода.
7: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
9: Твое лучшее лето на радио Ваня.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Лето, солнце, лейка, грядки, дом, ремонт, плита, закатки, вечер, койка, душ, галдеж. Был ли отпуск, не поймешь. Друзья, две недели, конечно же, пролетят незаметно, и я, Андрей Шмурай, с великой радостью к вам вернусь уже 17 августа.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: одной.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
2: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа. Анализы.рф.
4: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54-25-25.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.
7: На

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Россияне все чаще превращают хобби в источник дохода. В правительстве предложили увеличить количество уроков родного языка. Ученые выяснили происхождение кровавого водопада в Антарктиде. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Россияне все чаще превращают хобби в источник дохода. В частности, речь о рукоделии и кулинарии, сообщает газета.ру. По мнению экспертов, тренд на развитие подобных категорий продолжит усиливаться. Спрос на авторские товары и локальные сервисы растет, а порог входа в микробизнес остается низким. Для мастеров это возможность перейти от разовых заказов к стабильному доходу за счет качества, понятного бренда и современных инструментов. Для покупателей шанс чаще выбирать уникальные вещи с прозрачными условиями покупки. В России предложили увеличить количество уроков родного языка в школах национальных республик. С такой инициативой выступил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб, передает ТАСС. Он подчеркнул необходимость введения углубленного курса с 1 по 11 классы. При этом, по его мнению, принимать решения должны региональные законодательные органы. Согласно данным Минпросвещения, сейчас в 64 регионах России изучается 76 языков, включая русский. При этом в 2026 году у первоклассников сократили часы на родной язык и родную литературу из-за корректировки нагрузки по требованиям Санпин. Ученые обнаружили новые доказательства того, что питающий антарктический кровавый водопад «Красная вода» имеет древнее морское происхождение. Об этом пишет издание Daily Mail. Сообщается, что на это указали микроорганизмы, сохранившие связь с океанической средой. Необычный поток вытекает из ледника Тейлора в сухих долинах Макмердо. Его насыщенный красный цвет объясняется богатым железом рассолом. При контакте с воздухом металл окисляется и окрашивает воду. Исследователи изучили 167 образцов воды, воздуха и донных отложений. В районе водопада они нашли гораздо больше организмов, связанных с морской средой, чем в других частях полярной пустыни. Ученые считают, что морская вода попала в долину во времена более теплого периода, когда уровень океана был выше. Затем море отступило, ледник продвинулся и запечатал соленый резервуар по толще льда, что могло произойти более миллиона лет назад. Несмотря на долгую изоляцию, в нем сохранилось сообщество микроорганизмов, приспособившихся к темноте, холоду и недостатку кислорода. Генетические данные помогут точнее определить, когда древнее море оказалось отрезано от океана.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Мне светло.
5: Застройщик ООО «СЗМ». Личный ручей. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама.
7: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Бюзингемом Хохрайн будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 27 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%, согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
9: Радио Ваня.
6: Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Я Андрей Шмурай, один за всех и все на одного. Но только после 16 августа, а до этого времени я в отпуске, друзья. Сильно не скучайте, а я буду.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: и роднее. Радио Ваня.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Раз

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. В пятницу на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Ваня. Радио Ваня.

0: Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Российские предприниматели начали получать поддельные уведомления о проверках. Росавиация впервые выдала сертификат на коммерческие перевозки на воздушном шаре. Правила розничной торговли изменятся в России с 1 сентября. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Российские операторы связи начали блокировать массовые звонки, если они не имеют специальной маркировки, об этом пишет Коммерсант. Новые правила должны помочь защитить абонентов от спама и мошенников. По данным одного из участников рынка, с начала года число массовых вызовов выросло более чем в 2.5 раза. Эксперты считают, что теперь компаниям придется чаще пользоваться официальными колл-центрами и заранее указывать, от чьего имени поступает звонок. С сентября Росфинмониторинг получит централизованный доступ к данным о переводах через систему быстрых платежей и карты МИР. Как пишет портал news.ru, новые правила могут подтолкнуть часть россиян к наличным расчетам и криптовалюте. Проблема также и в том, что публичные критерии подозрительных операций пока определены недостаточно четко. Среди признаков могут учитываться частые переводы, крупные суммы и быстрое движение денег по счету. Обратиться за ежегодной семейной выплатой можно даже после смены работы или увольнения. Об этом сообщили в Минтруде. Главное условие – в прошлом году у заявителя должен быть трудовой или предпринимательский доход, с которого уплачивали НДФЛ. Выплата положена семьям с двумя и более детьми, если доход на человека не превышает 1,5 прожиточных минимумов, а имущество соответствует установленным требованиям. Уплаченный налог пересчитывают по ставке 6%, а разницу социальный фонд перечислит единым платежом. Подать заявление можно через госуслуги, МФЦ или отделение соцфонда. С 1 сентября 2026 года вступает в силу постановление правительства, изменяющее правила розничной торговли, в том числе для онлайн-покупок и маркетплейсов. Об этом известием рассказал председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов. По словам эксперта, уже осенью обращение через чаты маркетплейсов можно будет приравнять к досудебной претензии при условии указания номера заказа, данных покупателя, платежных реквизитов, если нужен возврат, и сути требования, чтобы сообщение в чате считалось претензией, а не отзывом. Оно должно содержать номер заказа, фамилию, имя, отчество, адрес, телефон, имейл заявителя, при необходимости реквизиты для возврата денег, а также суть требования – замена, возврат средств или уменьшение цены. Только тогда начинают течь установленные сроки, например, 10 дней на возврат денег, подчеркнул Павлов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

звездка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка, всегда себя выбирай.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ваш ребенок готовится к поступлению в ВУЗ? В Костромском государственном университете мы понимаем, как важно внимание и поддержка в первые годы обучения. Поэтому к каждой группе первокурсников прикреплен куратор-преподаватель.
2: Я помогу вашему ребенку адаптироваться, отвечу на вопросы и поддержу в любой ситуации.
3: Костромской государственный университет. Уверенность в завтрашнем дне вашего ребенка.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Бюзингемом Хохрайн будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 27 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать, все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд», ОГРН 178-47-06-0908, Санкт-Петербург.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
4: 12+. Реклама.
5: Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
6: Ювелирная улица «Приволжска».
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
8: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: И сегодня в последний раз не люби, ненавидь, но сейчас.
1: Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтами.

0: Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я надену галстук.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Не коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слезы.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Чувство через край. Радио Ваня.
1: Писать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни пройти.

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говно.

0: Радио Ваня.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

Радио Ваня бодрит и освежает. Не уходи.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Леночка моя, на ручки просишься. Ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 82204 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня! Радио Ваня!

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!